аж ущихне, то встанем, отшепнем клапы наши, ручки наши, жеби сладу не зустал. От початку збудуем места наши, домы наши, спшенты наши, лампы наши, жеби ветр мел чим колысать.

Шатаны нос бил с резина зверцало. И шкапывых подвокой в сердце.